0: снежник. Точнее, я буду снежник. Мавмеалжим, мы желаем вам отвратительного вечера. Скучайте с нами.
1: Beatning Radio, you made my night.